0: Ваша чела и шобус на джори творек пуля фирина.
1: Ваш царай да варай да.
0: Варим ворек дидар с меушки мисквами,